во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: 9:48 в столице, вы слушаете радио «Интрафхам», а мы вам, друзья, конечно, дарим хорошее настроение, а вот погода дарит нам жаркие градусы, плюс 38 градусов практически обещают на этой неделе, поэтому, друзья, не лишним будет напомнить о простых правилах, избегать долгого пребывания на солнце, надевать какую-то легкую светлую одежду, головной убор, обязательно пить побольше воды и ограничить физические нагрузки, если есть возможность ходить по тенечку, прямо на солнце. Долго оставаться не стоит, потому что можно получить солнечный удар, а это, друзья, никому не нужно. Что еще происходит в Республике и мире, узнаем из выпуска новостей ровно в 10 утра. Ну а пока слушаем Хану.

Тирасполе 10 часов. Здравствуйте. Больше 2700 зрителей видели вчера с трибун победу «Шерифа». Тираспольчане в первом туре нового сезона чемпионата Молдавии уверенно обыграли новичка первенства команду «Реал Сиреть». Матч на стадионе в Тирасполе завершился со счетом 3-0. Назвали его генеральной репетицией перед Еврокубками. У «Шерифа» теперь есть первые 3 очка в турнирной таблице. Выездное противостояние в следующем туре 4 июля. «Шериф» сыграет с кишиневской политехникой. К другим новостям. Студенты педагогических специальностей уже после третьего курса смогут работать в школах и детских садах. Инициативу по поручению главы государства подготовили в Верховном Совете. Проекты законов приняли в первом чтении. В продолжении темы. Учителя-предметники будут самыми защищенными на рынке труда в условиях прогресса нейросетей, рассказал проректор ПГУ Алексей Долгов. В приднестровских школах сохраняется дефицит педагогов, и искусственный интеллект эту нишу закрыть даже частично пока не способен. Изменения уже происходят в юриспруденции и экономике. Также человеку придется конкурировать с нейросетью в таких сферах, как дизайн, переводы, менеджмент и программирование, предупреждают специалисты. Профессия врача тоже испытает серьезную трансформацию. В будущем. Роботизированные комплексы проводят сложные микроскопические операции, но только под контролем человека. Госуниверситет старается адаптировать образовательные программы к новым реалиям, рассказал проректор ПГУ. Изучение нейросетей внедряют в учебный процесс и будут распространять на различные направления. Продолжаем выпуск. Обгоревший труп мужчины нашли пожарные вчера в Мединештах, когда приехали тушить сухую траву. Предположительно, он потерял сознание и упал недалеко от очага возгорания. Обстоятельства гибели устанавливает следствие. Полыхало в Мединештах 2,5 гектара. О пожаре сообщили владельцы дачных участков. Потушили все 2 расчета. И в конце выпуска о погоде. Сейчас в Тирасполе +25. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.

0: Мама, ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйте.

0: Влюбляйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
5: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Кубку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в центре климата. Звони 1440.
1: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета так, тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
7: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
8: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпуса.

0: Вкусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Всех, конечно, интересует, когда же быстротечно, как вода, уйдет жара. Вот давайте посмотрим, что обещают нам синоптики на ближайшее время. Так, значит, завтра у нас пик солнечной активности до плюс 35 градусов. Ночью будет где-то в районе плюс 24, а вот со среды температура начнет потихонечку уменьшаться. И в субботу к выходным обещают плюс 23. Правда, есть один небольшой нюанс. Дожди придут к нам, ну и, естественно, резкое такое понижение температуры. Будем надеяться, повлияет оно как-то полегче на всех, но и попрохладнее будет, что уже замечательно и хорошо. Жалко, что выходные, но, тем не менее, имеем, что имеем. Касательно Северной Республики, там ситуация...

Примерно такая же. Завтра синоптики обещают до плюс 36 градусов, ну, то бишь, как и сегодня в целом. А к выходным также до плюс 21. Но это предварительный прогноз. Будем посмотреть, как говорится, что ожидает нас в плане погоды. Но пока на ближайшие пару дней жарковато.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам.

крупные победы начал новый сезон футбольный клуб «Шериф». В первом туре чемпионат Молдавии разгромил дебютант «Ареал Сирец». Не бывает легких игр, хоть счет на табло 3-0, но и погодные условия были такие. «Жарковато», — сказал тренер «Шерифа» Андрей Корниенков после матча. «Следующий поединок наша команда проведет 4 июля на выезде с «Политехника». Это будет непростая игра», — отметил Корниенков. За первой победой «Шерифа» с трибун наблюдали 2741 болельщик. Люди пришли поддержать команду, несмотря на жару. «Вы вновь доказали, что являетесь нашим 12-м игроком», отметили в клубе, публикуя фото игры и матч-дэй на главной арене. И о погоде в Тирасполе +36. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198. Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
1: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
0: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
2: Тирасполь-Трансгаз Приднестровья приглашает на работу инженеров, операторов газовых и электрических станций, электромонтеров и слесарей. Стабильная зарплата, премии, соцпакет, обучение и жилищная программа. Работая в Приднестровье, строим будущее дома. Телефон в Тирасполе 3-82-94.
3: Для стильных и модных девушек и женщин. 11 дней невероятно низких цен в салоне стильной женской одежды «Лиза». Это «Черная пятница». С 26 июня по 6 июля цены пополам. Есть одежда больших размеров. Бендеры «Лазо 33» напротив собора. Телефон 775-37-409.
0: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
8: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Итак, есть что посмотреть сегодня на телеканале ТСВ, особенно когда ты лежишь в прохладе, смотришь кино. Вообще все замечательно. Так, давайте перейдем к первому фильму.
4: Фантастическое кино.
3: В 20.30 нас ждет «Человек-муравей». В общем, в чем там суть? Это фильм Marvel, кто еще не в курсе. Значит, есть такой грабитель, который, ну, довольно неплох в своем деле, но такой он себе не самый удачный человек по жизни. И, в общем, вооружился он как-то удивительной способностью уменьшаться в размере, но обладать при этом большой силой. И, значит, после этого Скотт Лэнг должен стать героем и помочь своему наставнику, доктору Хэнку Пиму, сохранить в тайне существование костюма «Человека-муравей» от угроз нового поколения. А вот получится у него или нет, то посмотрите сегодня в 20.30. Двигаемся дальше.
4: Посмеемся!
3: В 23.30 нас ждет «После прочтения сжечь». Именно так называется фильм. Ози, агент ЦРУ. Он уволился с поста начальника балканского направления. Значит, пытается он преодолеть кризис. Он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И надо же было такому случиться, что диск с этими данными был потерян раздевалке спортивного клуба. Чего там дальше будет, это уже посмотрим сегодня в 23.30. Напоминаю еще разочек, после прочтения «Женщину», а в 20.30 «Человек-муравей».

0: открытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Газ, котел, отопление, вода. И каждый раз новый мастер и новая головная боль. Это можно решить одним звонком. 1504. Тирасполь Трансгаз.
2: Полный комплекс строительно-монтажных работ.
1: Проектируем. Сдаем под ключ. Газификация, отопление, вентиляция и сантехника. Звоните 1504 или приходите в филиалы и клиентские центры Тирасполь Трансгаз в Приднестровье.
3: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
4: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
6: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
7: Мальчишки, девчонки, а также их родители. Прекрасные коллекции. Обоев не хотите ли? Шикарные коллекции новиночки для вас в салоне-магазине ожидают вас сейчас.
8: Салон-магазин «Эль Калор». Зеленый рынок, корпус западный. Бутик 11 за молочным корпусом. Удобнее входить с переулка Чкалова в арку западного корпуса. Телефон Viber 37-211-83.
9: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тироэд. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тироэд. Качество, проверенное временем.
10: Здравствуйте, мне нужен кредит.
11: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
12: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
13: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
14: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
15: Реклама на Интер-ФМ.

Радио НТРФМ звучит в ваших приемниках, и что тут сказать? Естественно, про футбол. Вчера был матч, и матч-дэй тоже в том числе присутствовал. Ну, в общем, классное время провели, тут уж не поспоришь. Сначала мы, значит, с фанатами, а потом и футбольный клуб «Шериф». 3-0 обыграли «Реал» из «Сирец». Ну что ж, будем надеяться, что в скором времени к нам приедет «Реал». Да, и мы снова сделаем невероятное и обыграем еще разочек. Ну а пока следующий матч у нас планируется, если я не ошибаюсь, на 4 июля. Совсем скоро уже будет футбол снова в наших краях, а значит, надо к нему готовиться. Ну а потом Еврокубки, они стартуют 9 июля. Так что всем, пожалуйста, на футбол. С большим удовольствием будем смотреть и наслаждаться. Ну а футбольный клуб «Шериф» поздравляем с крутым началом сезона.

0: Лето звучит громче вместе с Hi-Tech. Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику Sven. Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. Hi-Tech. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 291. Второй этаж, напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 377-211-83.
4: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Здравствуйте, мне нужен кредит.
6: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
7: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.

0: Мама, ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
2: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

this is what happened.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Создавайте мебель мечты с выгодой вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». Только сейчас действует скидка 10% на любой заказ корпусной мебели. Фабрика мебели «Хай-Тек». Высокое качество и внимание к каждой детали. Ждем вас по адресу Тирасполь, улица Шевченко, 66.
3: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. Наш край – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Автосервис у Вадима напоминает. Не забудьте в этом году обслужить кондиционер вашего автомобиля. Город Бендеры, центральный автосервис, бокс номер 17, телефон 37-844-99. Также обслуживаем автомобили с фреоном 1-2-3-4.
6: Создайте корпусную мебель мечты вместе с фабрикой мебели «Хай-Тек». У нас новое поступление надежной и долговечной фурнитуры от известного бренда «Боярд». Широкий ассортимент мебельных ручек, систем выдвижения и петель. Высокое качество, стильные решения и выгодные условия. Ждем вас по адресу город Тирасполь, улица Шевченко, 66. Подробности по телефону 775-775-22, 533-37-72.
7: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
8: Лето звучит громче вместе с «Хай-Тек». Не пропустите скидки до 30% на портативную акустику «Свен». Бери любимую музыку с собой и наслаждайся каждым моментом. «Хай-Тек». Выбираем лучшее с выгодой.
9: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильных.

0: Интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

Nice, good.